0: stick your finger in my ass.
1: Бияй, ты грязные
2: попа.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: делают
1: fisting
0: 300 bucks.

Чтобы скушать, а потом своим грязненьким ротом словно начал плевать прямо на ведь плевотить не так круто друг другу доставлять. Жаль, что это надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня

0: fingers anal. That turns me on.
1: Ты соленой кормит
2: семен.
1: Набережь закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь.
0: Boy next door.
1: Далеко.
0: Come here.
1: Полупьяный.
0: Boy master.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в китике. Come. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Для энергичных.
3: Let's...

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: la radio.
1: Gay website.
2: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
3: Ты красивая, как кролик, хочу тебе
4: Swallow cock.
3: В твоей голове
1: Fat cock.
3: Мои просто
1: Boy next door.
3: Ты же знаешь,
1: this thing
3: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: Latex cock.
3: Просто поцеловал. Ты красивая, как
5: кролик.
3: Ну а я просто
1: У меня 300 bucks.
3: Макдональдс тоже Ты же знаешь, мы не берем
4: I come.
3: Назад, так что наши
1: Dark fantasy.
3: Это навсегда.
4: Hey, no.
3: Fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

0: О, мастер.
1: Симен.
2: Клади ногой. Ты верно дурак. И в слезах побрел.
1: Too bad, Cox.
2: Домой. Ты видишь там на горе. Возвышается
1: дик.

0: где-то с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
2: Hey, Marty up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна
1: Stick your finger
0: у окна.

напиши мне, напиши. Хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне. Тогда будет легче мне.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

It's so fucking deep. Як тобі тянусь, но боюсь. Do anal. Ти опять стоїш в кругі. Fucking slave. Сложно. Fucking coming. Сломаний. Finger in my ass. Розкалений. Dick. Не остудит. Семена. Отпущу. Anal. Навсегда уйдешь. Но пока ты. Fucking slave. Get your ass back here.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks

0: stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый, как
0: my cum.

И пролетел, который меня не заметил. На свои двух и мне навстречу только мне светит. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы подарим ему извинить, не бежить, не звонить, нет. Каким бы трудным не был, иду, куда глаза глядят и куда иду,

Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел, это действительно. Он сверху.

0: Мотоклуб, дешевые
1: фестинги,
0: с непродуманными
1: подходами,
0: где
1: немножечко
0: стык-дик,
1: ass.

0: Насколько ты
1: horny, my ass.
0: Вытри рукавом, пусть старые вечно рвут.
1: Anal.
0: Мы сможем.
1: Stick finger in.
2: Boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal. Deep.
0: Мы
1: so horny.
0: Мы
1: master.
0: Сверились. Мы как будто не
1: Fisting.
3: Ass.
0: Друга мы как будто
1: Dungeon.

0: Billy.
1: Swallow.
0: Billy.
1: Do anal.
0: Deep.
1: Go horny.
2: Master.
3: Fisting.
0: Ass.
2: Oh!
1: In dungeon.
4: Мы так любим дешевые
2: фистинг
4: со смешными
2: глазами
4: нашими. Да,
1: you ain't no.
4: Мы припоганно
1: fucking coming.

0: boy next door.
1: Бытовых, и теперь каждый вечер на эту
2: dungeon
1: вывожу дрессированных своих.
3: Get your ass back!

0: fucking coming. Control master.
1: Ты нет. И он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже пакта. Его набиты мышцы семена. Мы залиты. Тело все его фаворита. Он готов к смертельным.

Сразу же не сухой. Каждый бой тут на тренированные сорти приемов и антифронтных лучшие на вместе собранных на сет. Тут друг с другом тут бой. В этот тип бойцы быстро созданы, кто никогда и не был обфозданы. Из сражений разорванных, кто же из них крутой.

Вместе собраны на секс. Друг друга тут будет. В этот фильм бойцы быстро созваны. Кто никогда и не был опознан. И отражения разорваны. Кто жизнь их на крутой. Каждый бой тут натренированный. Сотни приемов и на лучшие. Вместе

0: Плывут ко мне и...
1: You ain't know. I'm coming.
0: Зачем?
1: Some dick.
0: Коснулась.
1: Ass.
0: Зачем я...

0: 15 months. Stick finger in my ass. Loop it up. Coming.
1: Ты, конечно, сразу, а я не думаю, что тоже хочу.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Fisting.
0: Ass.
3: Неуклюжий.
4: Dungeon master.
3: По лужам.
4: My car.
3: По
4: dungeon.
3: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
4: I'm so horny.
3: Такой. Ах, я
4: do a no.
3: На
1: gay party.
3: На виду, к сожалению, день
4: do a no.
3: Только раз в году прилетит вдруг в голубом
4: Latex Club
3: и бесплатно покажет
4: Fartag.
3: С днем
4: do anal.
3: Поздравит и, наверно, оставит мне
4: an anal.
3: 500
4: horny.
3: Ах, я
4: do anal.
3: На
1: gay bar.
3: На виду, к сожалению,
4: день do anal.
3: Только раз в году, к сожалению,
4: день do a no.

0: больной Кати сейчас сыграет.
1: Suck dick. Master Van. Fisting.
2: So deep.
1: Dungeon.

0: anal,
1: как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: smart ass. How are you doing?
1: Suck dick. And
2: fuck.
3: Semen.
4: Next door.
5: Привычка.
6: Swallow cum.
5: Пошла в масштабе.
7: Предупреждает.
3: The semen.
8: Это
6: cum.
7: Предупреждает. Предупреждает.
0: Dark home.
6: Boy next door turns me on.
0: Thank you, sir.
6: Gay performance art.
0: Dark home.
6: Ain't no sex.
9: Немало утекло с тех пор.
3: The semen
6: in my ass.
9: Нам слаще аромат роз.
3: The semen.
9: Перегар.
3: The semen.
6: Дидар. Your finger.
7: Предупреждает.
3: The semen.
6: Come.
7: Предупреждает.
9: Предупреждает.
0: Dark home.
6: Boy next door turns me on.
0: Thank you, sir.
6: Do gay performance art.
10: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
11: Извини меня за грустный...
6: Anal sex. Your finger.
11: С нынешнего дня...
9: Объявим...
6: In my ass.
3: The semen...
6: Это... Come.
7: Предупреждает.
0: Dark home.
6: Boy next door turns me on.
0: Thank you, sir.
6: Do gay performance art.

0: Вечером теплым
1: Жирков.
0: Один ты не сможешь вернуть.
1: Спасибо.
0: Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

среди старых. Next door. Нас ищут. Master. Это каменный dungeon. Где все под... Oh, that's amazing. This thing coming. Hot sex.

stick your finger in. Black glove, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master, do you like what you see? Gay party? Как будто бы... Sex.

0: все это детали. Все мы тут
1: do anal, latex love.
0: Стали, не были, но стали чисто дети.
2: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: Dungeon.
0: За краем дальней и дальних
1: Party.
0: Без ували, но все, что
1: Sex.
0: Помешало. Я давно оставил ядовитый
1: Demon.
0: Погоня за
1: Dungeon Master.
0: Чисто дети
2: Suction.
0: С кухон, что ночью
1: Dungeon.
0: За краем дальней и дальних
1: Party.
0: Без ували, но
1: Penet-

0: dick.
1: Fucking deep.
0: Dick.
2: Что же это такое?
1: Do you like what you see?

0: Снова
1: finger
0: входят бессонные, снова
1: fisting
0: мне
1: anal.
0: Насесные там
1: do anal master.
2: Gay party.
0: Позови меня,
2: gay that cop.
0: Родина, позови меня.
2: Gay party.
1: That term is hot. Latex glove. Make fuck cop.
0: Позови меня на
2: gay party
0: дня.
1: That term is hot.
0: Меня
1: latex glove.

0: horny. Fantasy. Fucking coming.
1: Spanking.
0: Gay sex.
2: Только мимо с тобой мы про...

0: по-моему.
1: Именно.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger in.
0: Пока.
1: Next door.
2: Fuck.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting.
3: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле
3: Ass.
1: Ты бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз,

0: Dungeon Master.
1: Your finger in my ass.
2: It's bondage gay website.
3: О чем ты думаешь сейчас?
4: The semen.
3: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
5: Fucking slave.

0: It's bondage website.
1: Точек внутренний расист.
2: Bad cock. It's a fucking deep.
1: Сосочек.
2: Sir.
1: Березовый.
2: Swallow. Sex sound.
1: Послушайте волю.
2: Drop.
1: Ринги в
2: ass.
1: Пустой. Поболтать.
2: Full master.
1: И вдоволь прать.
0: Gay sex.
2: Upper floor.
1: Man, муж.
0: Синий.
2: Long latex glove.
1: Для меня.
2: This thing is free.
1: Для

0: бесконечность,
1: темный
0: городе чужом, где-то
2: Gosia.
0: Хорошо, что ты не
1: Sistine.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fasting.

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь,
1: халю.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: got you.
0: Жизнь будет таленты.
1: It's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной.
2: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баночь, веб-сайт.

0: много
1: Гайчи.
0: Терпел и закрыл глаза, много
2: Спанк.
0: Терпел, я умел через
2: Флэш
0: улыбаться,
1: Бойз.
0: Я хотел кричать.

0: отсюда.
1: Сади.
0: Навсегда. Навсегда. Навсегда. Время как.
1: Bad cock.
0: Улетает вдаль. Только
1: с... Latex Club.
0: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
1: Dark fantasy.
0: Только...
1: Любеда. I don't like what you see.
0: Я устал.
2: Wait.
0: Я устал идти. Я устал искать.
2: Pull them on you,
0: я хотел...
1: Your

0: Все твои
1: гей-вебсайты
0: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
1: Boy next door.
0: И первый с утра накормит ладони твои.
1: Stick your finger in my ass.

0: Boy next door. Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Next door.
2: Yep.
0: Suck dick. Coming. My ass.
2: Nada mano ale tight.
0: Dungeon master.
2: Gay.
0: Suck dick.
3: Swallow cum.
2: Такой какой есть, ты меня не сломать, и все потому что
0: я бой.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой.

0: мой point. Даже если плохо, мой point. Пока не гаснет
1: Fat
0: бьется.
2: Приказ Верховного
3: Dungeon Master.
2: По войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
3: войск.
2: Великая Отечественная война, которую вел
3: 40 guys, bondage sex party
2: против
3: мистер Аквард,
2: победоносно завершилась. Германия полностью
4: rip the skin.
2: Товарищи
3: fucking slaves. Boy next door.
5: Jabroni.
3: Full master.
6: Nico Nico Doga.
4: Maggots.
5: Letterhead.
4: Call the boy.
5: Boss of this gym.
2: Поздравляю вас с победоносным
3: coming
2: Великой Отечественной
3: войной.
5: Let's celebrate
2: полной победы над
3: gay party.
2: Сегодня, 9 мая, в день
3: spanking,
2: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
3: spank
2: дует доблестным войскам
3: gotcha
2: армии и частям военно-морского
3: флота,
2: одержавшим из орудий вечная слава павшим
3: в deep dark fantasies
2: нашей Родины. Да здравствует
3: boy next door
5: Jabroni
3: full master
2: Верховный
3: Dungeon Master
2: Советского Союза
6: Billy Harrington

0: называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги, подстриги под нолик, подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. Есть 300 bucks.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: Ты друг его Матвей. На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя,
3: Ой.
0: Подстриги Подстриги Под нолик Я проездом
2: Fucking coming, 300 bucks
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Парикмахер, дядя,
3: Ой.
0: Подстриги
2: Подстриги
0: Я проездом
2: fucking coming.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Как же фингер, ты хитер. Ты полмастер, приговор. Брошен
3: Лейтекс
2: игрокам, главным
3: данжен
2: врагам.

0: macabre.
1: Мой друг!
2: Fingers.
1: Господа!
2: Ass.
1: Мой радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь.

Наша Сочи, наше лето с ней, мама. Это все любовь. Ты поймешь без слов. На рояле это лето наш.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы
2: fisting.
0: По лезвию бритвы, по лезвию.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Чистю фет, эйнол свой, и подмутною
3: симен
2: в платье девичьем обнаружил
3: фет.

0: дико.
1: Suck some cock.
0: Это double
1: gay sex.
0: Boy. Пошла на
2: Nico Nico.
1: Nothing. Wild ass.
0: Я хотел ее. Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: My fucking comedy. My finger. Stick, stick.
0: Маск.
1: Коля. Bad cock.
0: Но он всем напихал Коля как.
1: Anal.
0: Хотела интриг. Не хотел.
1: Subject.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
3: Не торопись, погоди, это ты.
1: Swallow. So.
0: Ничего спонтанного. Я и ты.
1: Coming.
0: Suck
1: some cock.
0: Это double
1: gay sex.
2: Boy.
0: Пошла на
2: Nico Nico.
1: Nothing. Wild
2: ass.
0: Я хотел ее.
1: Party.
0: Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: My fucking comedy. Nothing.
0: В моменте на тренде. Даже дома в ванной.
1: Penetration.
0: Ей интересны лишь
1: our dungeon.
0: Моей интересны мои.

0: В небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking...

0: Rockstar, Two Fast Cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен.
0: Ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Милый. 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.
1: И пусть не трогают.
0: Лей.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: Dave Park.
1: Встречает.
0: Anal, come. Start with that cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal, come.
1: А меня
0: Gay part.
1: Встречает.
0: Тает,
1: тает, тает.
0: Anal, come. Start with that cops.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Канал
3: Too Fat Ass
2: ТВ представляет
4: Fisting
2: для
4: геймерс.
5: We wish you all.

0: Здравствуй,
1: master. Fucking coming.
0: Мы не все.
1: Finger.
0: Пробежаться по...
1: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
1: Этот
0: секс. Мы приближали, как могли. Этот...
2: Flash of spanking.
3: Семен.
0: Права. Это...
4: Suction.

0: website.
1: Постой, и мне найти.
0: Jesus.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь. Кто из них?
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Подожди, где я его?

0: сегодня
1: Corny.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Latex Glove. My love amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Corny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда
0: не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Его же радостно строить лодку с
1: вкусом fingers, dipping ass.
0: Выпекать
1: the semen anal.
0: Открывать для хороших напевать.
1: Никогда
0: не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: Мать Харрингтон.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
1: Indeed, anal stick.
2: Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Lube it up. Stick an ass.
2: Все на свете.
1: Fisting.
2: Приглашаю.
1: Fisting.
3: Ass. Real

0: резко перестать. Ты сак.
1: Дик, don't do anal.
2: Лэйк.
0: Себя влюблять, но...
1: Boy next door.
0: Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится...
2: Gay party.
0: Чего еще не было со мной. На версту...
2: Fucking coming. Hundred.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: Возле столика напротив.
1: Boy next door.
0: Полоборота.
1: Boy.
0: А в луче ночного.
1: Dungeon.
0: Так само случилось вдруг, что
2: some dick.

0: Сака.
1: Раскрываю вам секрет. Кто мой верный?
0: Got a fat cock. Got a fat

0: Thanking Flash.
1: Кто меня поймет?
2: Именно как
1: пьет. Я не
3: coming all over.
1: Твое тело, твои движения в бомбич белом.
3: You're in my house.
1: Я не

0: Come.
1: Будет, не знаю, только...
0: Loop it up, loop it up.
2: Make me coming.
1: Зачем все так сложно, только...
3: Тихо, тихо.
1: Что можно, только...
3: Тихо, тихо.

0: че такая дерзкая, а?
1: Ослепший старым ночью бродил, ногой разлил он эликсир и лишь проговорил.
2: Do you like what you see?

0: Объединим.
1: Now! Напали!
2: Really?
1: Мы поганы! Я не столкали!
3: Steve Rambo!
1: Стоп, блядец!
3: What a fucking cum!
1: Что, я не мочи?
4: Эрикен!
1: Израиль!

0: do.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
3: Suction.
4: Folk matter.
2: Помогло.
5: Semen. Baggage.
2: За полчаса сожгло. Но в
3: Jackie.
2: Ночной.
4: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.

0: Радио.
1: Твой прощальный
2: путь
1: на последней парте. Наш волшебный
2: бой next door.
1: Ты в платье. Мы
2: бы
1: с тобой в бесконечном танце.
2: Yeah.
1: Вот и прошло, а

расстаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: на связь.
1: А теперь точно вряд валяются, будто спят.
2: Billy Harrington.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю,
4: What's up,
1: он как у ворот объект. Сажу на себя.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы
2: Fisting.
0: По лезвию бритвы, по лезвию.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga is at war against a far-reaching storm of disturbance and deletion. Niko Niko's economy is badly weakened, a consequence of carelessness and irresponsibility on the part of management. Also, on the collective failure to make hard choices and prepare for a new
1: весь покрытый
2: семен.
1: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
1: В океане есть остров
2: fucking coming.
1: В океане есть весь покрытый
2: семен.
1: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
2: Boy next door.
1: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
1: Видно, в их мама родила.
2: Видно, в fucking dungeon.
1: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
1: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: We must pull up our pants.
1: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
1: Не жалея слез.
3: Fuck up,
1: не ловится, не растет.
2: Hey, no.
1: Вроде не бездельники и могли бы жить.
2: Guitar fantasy.
1: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
5: Вязкая.
2: The semen.
5: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
5: Да благословит их.
2: Van.
5: И прольет на них.
2: Come.
5: Да спустится к ним.
2: For master.
5: И имя ей будет.
0: Billy Harrington.
6: Да, выгляжу как
0: Billy
6: Капитан.
2: Finger.
6: Я двинутая.

0: you swallow semen под дороге. You're fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь и не дотрог. Бежит котлет. Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирует дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Хорошо придумал кто, о-о-о-то, что если
1: фистинг,
0: о-о-о-то, и о мосты

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: падает. Где еще такое семено? И еще такой под одной огромной
1: данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселее.

0: I'd be right happy.
1: Some dicks.
2: Поздно не ходи.
3: Just loop it up.
2: Поберегись.
1: Too anal.
2: Тихо, так что лучше огляни.

0: 아니요.
1: Don't touch me there. Anal.
2: Зеленая.
3: The semen.
2: Напоенная.
4: А я
1: Website.
4: Чудесный.
5: Fisting.
4: Полезный.
2: Подъюжный.
1: Suction.
2: Вырос я.
5: Dungeon Master.
2: Вот кто я.
4: Ну-ка,
1: Maggot.
2: Встаньте в ряд.

0: Swallow semen.
1: Master.
2: Подарю развитие событий, но промолчу, что на
0: website suck some dick.
1: Fuck you. Fuck you.
0: That cock. That cock.

0: fantasies.
1: И растворялась в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy!
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
4: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh,
3: stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
2: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
3: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
4: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
4: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
4: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
4: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
4: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
4: Boy next door.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка. Твоих
1: руках. Finger.
4: Не спутать.
1: Sad cock.
4: Никак было лучше в моих мечтах.
1: Swallow.
4: Скучно.

0: Вальцы Симена. Переслышь. Ой. Ласковое. Эйо. Трогаешь ладонью.
1: Оро, там сейчас.
0: Маленькую тайну. То, чего не знаешь. Никому скажешь.
1: И все
0: птицы.
1: Эйо.
0: Улетаешь.
2: Тополины. Пух.
3: Пять.
2: Ну, ведь.
3: Такие.

0: Играющий. Июль. Ой. Уносит в небо. Только ты. You ain't no. Никому. Ждешь ты только.
1: Семена.

0: горячие
1: фингерс.
2: Такие теплые. Ты пойми, что
1: эй, но
2: поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон для противоположности.
2: Кабалины
0: горячие.
1: Лейтекс.
2: Уносит в
1: мир. Эй, но
2: только ты
1: стик фингер.
2: Никому. Ждешь ты только
1: эй, но.

0: Fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: Bad.
2: Семен.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Lord. Bad Dungeon.
1: Slice.
0: Fifteen.
2: Ass.
3: Recycling.
4: Yeah.
5: Bad Dallas.
6: Semen.
0: That turns me on.
7: Мы тебя научим.
0: Anal.
7: Не работать правильно.
8: Butthole.

0: Аминь. Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
2: Celebrate
1: and suck some dick.
0: Сегодня
1: fisting
0: для
2: всех.
1: Oh yeah.
0: В руках твои
1: семена
0: на фольге обнимет
1: место.
0: Но трудно держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: talk. Big Bad Talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big Bad Cock.
2: Малые красавицы. Без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: упоительный в России.
0: Big Bad Cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big Bad Cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандич
2: в голубых глазах.
0: Tarts.
2: Как упоительны в России.
0: Big Bad Cock.
2: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
1: фанслэйси.
0: The semen.
1: Billy Harrington.
0: Cock.
2: Big
0: Bad Cock.

0: пускай любовь
1: Dark Fantasy.
0: Ну что тебе, мои
1: The Seamen
2: Fucking Slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я
3: Billy Harrington.
1: Как
0: упоительны в России
1: Big Bad Cock.
0: Как упоительны в России
1: Big Bad Cock.
0: Как упоительны в России
1: Big Bad Cock.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Сколько я не
1: сакак
2: золотого сюда грубый
1: скал
2: сюда слова сюда грубый скал
1: сюда
2: слова сколько я не
1: сакак
2: золотого стоит в тишине или
1: хорни
2: тумане накрывал
1: мой ass
2: любовно.